ваши манеры, як штубак з нижчы кляс. Ада, то не выпада, где выхование, где облада. Тым, кто бы тел, малжействен, ушей с ними тихтял, вот и годню...

0: Так без може трудно рада. На видах шестих твоих фантастичных сот аж влево зимний пот. Ада, то не впада, то, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!